0: you were in the school?
1: No college school? No.
0: You were not in the schools?
1: You were in Catholic school?
2: I was in London for
0: But in the school?
1: School.
0: Did you study or not?
1: But I'm a Chilean.
2: By myself, not in the school.
0: Kindergarten?
1: Some children.
0: Primary school, you have not been?
2: No.
1: School in Yemen, though.
0: How many kilos you learned per day?
1: Сколько килограмм в день вы выучили?
2: I can't say.
1: Нет, не могу сказать.
2: Kilos.
1: Килограммах?
0: So the spirituality and knowledge
1: духовность и знания
0: cannot be measured.
1: Их нельзя измерить.
0: It is itself.
1: Они сами по себе.
0: To see the aura, do this, this, this is all is a for your contentment.
1: Увидеть ауру и какие-то другие такие штучки, это для вашего собственного удовлетворения.
0: There's the inner process, you know.
1: Есть внутренний процесс.
0: So you cannot measure.
1: Тот, который нельзя измерить.
0: It develops more and more humbleness.
1: Развивается все больше и больше скромности.
0: And compassion towards every creature.
1: Развивается по отношению к другим людям все больше и больше милосердия. Не только к людям.
0: But you don't like to be done, so do you not do it to others.
1: Так что вы не будете делать по отношению к другим ничего такого, что бы вы не хотели, чтобы делали по отношению к вам.
0: Follow the principle of non-violence, ahimsa.
1: И будете следовать принципам ахимсы, принципам не навреди.
0: So, the mercy in the heart.
1: А милость, милосердие в сердце.
0: Yes. See the aura of this, and this is a toys for children.
1: Видеть ауру и другие такие вещи — это просто игрушки для детей.

0: So any question?
1: Есть вопросы?
2: I want to ask about moksha.
1: Я хочу спросить о мокше, об освобождении.
0: What will you do with moksha?
1: Что будете делать с мокшей?
2: Absorb myself in oneness.
1: Хочу наблюдать за собой в единстве.
0: It will come.
1: Придет.
0: Practice.
1: Практикуйте.
0: Perfect moksha will be the last minutes of the life.
1: Замечательная мокша, самая лучшая мокша – это последние минуты жизни.
0: Because then there is no any chance to do any karma.
1: Потому что в эти мгновения нету шанса делать никакой кармы.
3: Swamiji, about Katapranam, may I ask a question? When we stretch backwards after Bhujangasana, if it's possible, can we twist our palms like in Vikonasana? I mean, we cross them like this, yes? Uh-huh. And when we stretch, can we turn them and do this?
0: Yes, you can
3: like
0: do
3: this.
0: Yes, okay. Or you can hold like this.
1: Вопрос о новой вариации катапрана, когда мы, скажем, делаем вот этот прогиб после буджанасаны. Вопрос был, делать ли руки, держать их обычно или их перекручивать так, как мы это делаем в двикунасане. Можно делать и так, а можно просто держать за запястье руку. Не упускайте шансов задавать свои вопросы. Если кто стесняется, можно в письменном виде.
4: Okay, can I ask one question? When we are doing the asanas or actions, that time when we are breathing, which breathing is correct? Through nostril breathe in and through nostril breathe out, or through nostril breathe in and breathe out through mouth? Which is correct?
1: Вопрос о том, когда мы делали вот асаны и вытягивали руки в стороны, какое дыхание через ноздри?
4: Through nostril breathe in and through nostril breathe out, or through nostril breathe in and through mouth breathe out.
1: Что правильно, вдыхать и выдыхать через нос или вдыхать через нос, выдыхать через рот?
0: Both time exhaling with nostrils.
1: Мы всегда выдыхаем через нос.
0: But if you are doing quickly, then automatically goes breath out through the mouth.
1: Но если вы это делаете быстро, то тогда автоматически вы начинаете выдыхать через рот.
0: Unless you are instructed to inhale through nose, exhale through mouth.
1: Если вас только не учили вдыхать через нос, а выдыхать через рот.
0: Like doing the ujjayi pranayama.
1: Допустим, как это мы делаем в ujjayi pranayama.
2: I want to ask about chakras. I've been meditating on them these past 2 years, and it's been a health 6 months or 7 months that I can't feel them anymore in my meditation. But I used to focus on them and raise energy up from the spine to the top of the head and actually feel it move and energize myself. But it has stopped, you know, and I can't anymore sit down. Invoke that kind of energy. It doesn't come. Maybe I'm not doing or good breathing, or I don't know. But what could be the reason?
1: Вопрос о медитации. Несколько лет была практика медитации, когда возможно было энергию пропускать через чакры, поднимать ее вверх и наблюдать за этим. Последние полгода это прекратилось, уже невозможно наблюдать за этой энергией, поднимающейся через чакры. В чем проблема? В дыхании или еще в чем?
0: Sometimes the motivation is lost.

0: через преданность, спасибо.
1: Like drive a car.
0: Так как, допустим, когда вы водите машину.
1: People with you and you are talking to them.
0: У вас в машине, допустим, сидят люди, и вы с ними разговариваете.
1: But attention towards the driving.
0: Но ваше внимание должно быть сконцентрировано на вождении автомобиля.
1: Should be 100%.
0: И оно должно быть 100%.
1: Yes.
0: Да.
2: Yes, but during Kriya practices, Kriya yoga and meditation, chakras keep coming in exercises. What should I put in? Just like focus and awareness, if the energy doesn't come.
1: Devotion. Devotion to your practice.
0: Что же тогда я должен делать во время своей практики крия-йоги? На чем я должен фокусироваться и концентрироваться? На преданности. На преданности своему, своей практике. Спасибо. Dear Swamiji, what is the best mantra for getting blessings from Maheshwara? Could you give us Maheshwara? What is the best mantra for getting blessings from Maheshwara? Getting blessings from Maheshwara. Could you give us your blessings for this? Дорогой Свамиджи, какая самая лучшая мантра для того, чтобы получить благословение от Махешвары? Мог бы ты, пожалуйста, дать нам благословение на это?
1: It's a blessing of Shiva.
0: Это благословение Шивы?
1: Маха Ишвара.
0: Маха Ишвара.
1: It's a Shiva.
0: Это Шива.
1: Blessing of Shiva.
0: Так что это благословение от Шивы.
3: Мои прекрасные друзья, это молодая пара, они вегетарианцы.
0: I have beautiful friends, one couple, and they are vegetarians.
3: И есть проблемы с беременностью.
0: There is a problem for them to get pregnant.
3: И доктора говорят, что причина в питании, вегетарианство.
0: And the doctors say that the problem is in their vegetarian diet.
3: Что нужно?
0: And they tell them that they should eat meat.
3: И анализы все прекрасные.
0: But all the results of all the tests are very good.
3: Это очень важно, чтобы Свати сказал о питании еще раз.
0: It's very important that you say about this subject about the vegetarian diet and also during in some cases, like pregnancy.
1: That's why India have big population.
0: Вот почему в Индии столько много народа.
1: They are vegetarian.
0: Потому что они вегетарианцы.
1: That's not the case.
0: Это не причина.
1: It's different things.
0: Есть другие причины.
4: Выброс энергии мощный, чересчур мощный, который даже
0: не может контролировать.
4: Ощущается, как может быть для кого-то опасно. Но через какой-то супермощный. Ты же знаешь.
0: In some cases, during meditation, she observed a very strong energy that she could not control. It was coming from somewhere and it was taking the whole body. She could not move, she could not do anything. It just observing that very strong energy that was arising in her body. What is it and what to do with it?
1: Well, if it's pleasant.
0: Если это было приятно.
1: Then go ahead.
0: То пусть это продолжается. It was strange.
1: Otherwise, open your eyes, stand up, and go to bathroom.

0: Если это неприятно, то тогда надо открыть глаза и встать, и пойти.
1: Хорошо, а при повторении, как это контролировать?
0: It's not unpleasant, it's just strange. But is it possible to control somehow?
2: Must be under control.
0: Должно быть под контролем, да?
2: Must
0: be. How? She couldn't move, she couldn't do anything.
2: Open her eyes.
0: Открой глаза.
1: Глаза были открыты.
0: Her eyes were open.
2: Yeah, open your eyes and move left side and right side.
0: Подвигаться нужно влево,
1: вправо. Чтобы убирать, да?
0: So she should stop it, yeah?
2: Yeah.
0: Да, нужно.
1: Если она возникает, да. Ее надо убирать.
0: So if it arises, then
1: она не нужна, да?
0: She should control it. Да.
1: Она
0: да.
1: Никуда не, да. Не должна направляться, она
0: да,
1: должна
0: ее
1: нужно,
0: уйти. Ее нужно убирать.
1: Это лишнее, да. Негативное.
0: So it's negative, yeah? Yeah. Да, это негативное.
2: It should be under your control.
0: Да, нужно ее контролировать самой.
2: You should not be under control.
0: То есть ты не должна ей позволять завладеть собой. Ей
1: контролировать
0: нужно.
1: Это
0: то есть начинать двигаться, на убирать ее. Ну, убирать ее,
1: может,
0: убирать
1: ее. Куда-то поднимать вверх?
0: Maybe she can somehow raise it up or something.
2: Yeah, she should raise up.
0: Да, можно поднимать вверх.
2: Stand up, go to bathroom.
0: Да, нужно встать тогда и пойти в туалет.
1: Она,
2: yeah.
1: Она безопасна для всех, да?
0: But for other people it's safe, for the people around.
2: Yes.
0: Да, она безопасна для других.

0: you were in the school?
1: Não foi na escola?
0: You were not in the schools?
1: Eu fui em cada escola.
2: I was in London for
0: But in the school?
1: School.
0: Did you study or not?
1: Eu estava no Chelsea.
2: By myself, not in the school.
0: Kindergarten?
1: Сам учился.
0: Primary school, you have not been?
2: No.
1: В школе не был, был.
0: How many kilos you learned per day?
1: Сколько килограмм в день вы выучили?
2: I can't say.
1: Нет, не могу сказать.
2: Kilos.
1: Килограммах?
0: So the spirituality and knowledge
1: духовность и знания
0: cannot be measured.
1: Их нельзя измерить.
0: It is itself.
1: Они сами по себе.
0: To see the aura, do this, this, this is all is a for your contentment.
1: А увидеть ауру и какие-то другие такие штучки, это для вашего собственного удовлетворения.
0: There's the inner process, you know.
1: Есть внутренний процесс.
0: So you cannot measure.
1: Тот, который нельзя измерить.
0: It develops more and more humbleness.
1: Развивается все больше и больше скромность.
0: And compassion towards every creature.
1: Развивается по отношению к другим людям все больше и больше милосердия. Не только к людям.
0: But you don't like to be done, so you not do to others.
1: Так что вы не будете делать по отношению к другим ничего такого, что бы вы не хотели, чтобы делали по отношению
0: Follow
1: к вам.
0: The principle of non-violence,
1: ahimsa. И будете следовать принципам ахимсы, принципам не навреди.
0: So, the mercy in the heart.
1: А милость, милосердие в сердце.
0: Yes? See the aura of this and this is a toys for children.
1: Видеть ауру и другие такие вещи, это просто игрушки для детей.

0: So any question?
1: Есть вопросы?
2: I want to ask about moksha.
1: Я хочу спросить о мокше, об освобождении.
0: What will you do with moksha?
1: Что будете делать с мокшей?
2: Absorb myself in oneness.
1: Хочу наблюдать за собой в единстве.
0: It will come.
1: Придет.
0: Practice and practice and practice.
1: Практикуйте, практикуйте, практикуйте.
0: Perfect moksha will be the last minutes of the life.
1: Замечательная мокша, самая лучшая мокша – это последние минуты жизни.
0: Because then there is no any chance to do any karma.
1: Потому что в эти мгновения нету шанса делать никакой кармы.

0: About Katapana mask question. When we stretch backwards after Bhujangasana, if it's possible, can we twist our palms like in Vrikonasana? I mean, we cross them like this, yes? Uh-huh. And when we stretch, can we turn them and do this?
1: Yes, you can
0: like
1: do this.
0: Yes,
1: okay. Thank you. Or you can hold like this.
2: Вопрос о новой вариации катапрана, когда мы, скажем, делаем вот этот прогиб после буджанасаны. Вопрос был, делать ли руки, держать их обычно или их перекручивать так, как мы это делаем в двикунасане. Можно делать и так, а можно просто держать за запястье руку. Не упускайте шансов задавать свои вопросы. Если кто стесняется, можно в письменном виде.
1: Okay, can I ask one question? Prabhuji, when we are doing the asanas or actions, that time when we are breathing, which breathing is correct? Through nostril breathe in and through nostril breathe out, or through nostril breathe in and breathe out through mouth? Which is correct?
2: Вопрос о том, когда мы делали вот асаны и вытягивали руки в стороны, какое дыхание через ноздри?
1: Through nostril breathe in and through nostril breathe out, or through nostril breathe in and through mouth breathe out?
2: Что правильно, вдыхать и выдыхать через нос или вдыхать через нос, выдыхать через рот?
1: Both time exhaling with nostrils.
2: Мы всегда выдыхаем через нос.
1: But if you are doing quick, if you are doing quickly, then automatically goes breath out through the mouth.
2: Но если вы это делаете быстро, то тогда автоматически вы начинаете выдыхать через рот.
1: Unless you are instructed to inhale through nose, exhale through mouth.
2: А если вас только не учили вдыхать через нос, а выдыхать через рот?
1: Like doing the ujjayi pranayama.
2: Допустим, как это мы делаем в ujjayi pranayama.
3: Ask about chakras. I've been meditating on them these past 2 years, and it's been a health 6 months or 7 months that I can't feel them anymore in my meditation. But I used to focus on them and raise energy up from the spine to the top of the head and actually feel it move and energize myself. But it has stopped, you know, and I can't anymore sit down. Involve that kind of energy. It doesn't come. Maybe I'm not doing or good breathing, or I don't know. But what could be the reason that I'm not feeling that joy and excitement?
2: Вопрос о медитации. Несколько лет была практика медитации, когда возможно было энергию пропускать через чакры, поднимать ее вверх и наблюдать за этим. Последние полгода это прекратилось, уже невозможно наблюдать за этой энергией, поднимающейся через чакры. В чем проблема? В дыхании или еще в чем?
1: Sometimes the motivation is lost.
2: Иногда мы теряем мотивацию.
1: You are doing, but you are not that interested.
2: Вы делаете, но у вас уже нет того интереса.
1: So then this process goes back.
2: То тогда этот процесс идет назад.
1: So you have to develop your all exercises devotion.
2: Через все, что вы упражняете, вы должны действовать через нет, не через.

0: chakras keep coming in exercises. What should I put in? Just like focus and awareness if the energy doesn't come?
1: Devotion. Devotion to your practice.
2: Что же тогда я должен делать во время своей практики крия-йоги? На чем я должен фокусироваться и концентрироваться? На преданности. На преданности своей практике. Спасибо. Dear Swamiji, what is the best mantra for getting blessings from Maheshwara? Could you give us Maheshwara? What is the best mantra for getting blessings from Maheshwara? Getting blessings from Maheshwara. Could you give us your blessings for this? Дорогой Свамиджи, какая самая лучшая мантра для того, чтобы получить благословение от Махешвары? Мог бы ты, пожалуйста, дать нам благословение на это?
1: It's a blessing of Shiva.
2: Это благословение Шивы?
1: Маха Ишвара.
2: Маха Ишвара.
1: It's a Shiva.
2: Это Шива.
1: Blessing of Shiva.
2: Так что это благословение от Шивы.
3: Мои прекрасные друзья, это молодая пара. Они вегетарианцы.
2: I have beautiful friends, one couple, and they are vegetarians.
3: И есть проблема с беременностью.
2: There is a problem for them to get pregnant.
3: И доктора говорят, что причина в питании вегетарианства.
2: And the doctors say that the problem is in their vegetarian diet.
3: Что нужно есть мясо?
2: And they tell them that they should eat meat.
3: И анализы все прекрасные.
2: But all the results of all the tests are very good.
3: Это очень важно, чтобы Свати сказал о питании еще раз.
2: It's very important that you say about this subject about the vegetarian diet, and also during. In some cases, like pregnancy.
1: That's why India have big population.
2: Вот почему в Индии столько много народа.
1: They are vegetarian.
2: Потому что они вегетарианцы.
1: That's not the case.
2: Это не причина.
1: It's different things.
2: Есть другие причины.
4: Выброс энергии мощный, чересчур мощный, который даже
2: не можешь контролировать.
4: Ощущается, как может быть для кого-то опасно. Ну, через какой-то супермощный. Ты же знаешь.
2: In some cases, during meditation, she observed a very strong energy that she could not control. It was coming from somewhere, and it was taking the whole body. She could not move, she could not do anything, just observing that very strong energy that was arising in her body. What is it, and what to do with it?
1: Well, if it's pleasant.
2: Если это было приятно.
1: Then go ahead.
2: То пусть это продолжается. It was strange.
1: Otherwise, open your eyes, stand up, and go to bathroom.
2: Если это неприятно, то тогда надо открыть глаза и встать и пойти.
4: Хорошо. А при повторении как это контролировать?
2: It's not unpleasant, it's just strange. But is it possible to control somehow?
1: Must be under control.
2: Должно быть под контролем, да?
1: Must be.
2: How? She couldn't move, she couldn't do anything.
1: Open her eyes.
2: Открой глаза.
4: Глаза были открыты.
2: Her eyes were open.
1: Yeah, open your eyes and move.

0: Подвигаться нужно влево.
1: Чтобы убирать, да?
0: So she should stop it, yeah?
2: Yeah.
0: Да, нужно.
1: Если она возникает, ее надо убирать.
0: So if it arises, then
1: она не нужна, да?
0: She should control it. Да.
1: Она
0: да.
1: Никуда не,
0: да.
1: Не должна направляться, она
0: да,
1: должна
0: нужно,
1: уйти.
0: Ее нужно убирать.
1: Это лишнее, да. Негативное.
0: So it's negative, yeah? Yeah. Да, это негативное.
2: It should be under your control.
0: Да, нужно ее контролировать самой.
2: То есть
0: ты не должна ей позволять завладеть собой. Ей
1: контролировать
0: нужно.
1: Это
0: то есть начинает двигаться, на, убирать ее. Ну, убирать ее,
1: ее куда-то поднимать вверх?
0: Maybe she can somehow raise it up or something.
2: Yeah, she can raise up.
0: Да, можно поднимать вверх.
2: Stand up, go to bathroom.
0: Да, нужно встать тогда и пойти в туалет.
1: Она,
2: yeah.
1: Она безопасна для всех, да?
0: But for other people it's safe, for the people around?
2: Yes.
0: Да, она безопасна для других.

0: People with you and you are talking to them.
1: У вас в машине, допустим, сидят люди, и вы с ними разговариваете.
0: But attention towards the driving.
1: Но ваше внимание должно быть сконцентрировано на вождении автомобиля.
0: Should be 100%.
1: И оно должно быть 100%.
0: Yes.
1: Да.
2: Yes, but during kriyai practices, kriyai yoga and meditation, chakras keep coming in exercises. What should I put in? Just like focus and awareness if the energy
3: doesn't come. Devotion. Devotion to your practice.
1: Что же тогда я должен делать во время своей практики крия-йоги? На чем я должен фокусироваться и концентрироваться? На преданности. На преданности своему, своей практике. Спасибо. Dear Swamiji, what is the best mantra for getting blessings from Maheshwara? Could you give us Maheshwara? What is the best mantra for getting blessings from Maheshwara?
3: Getting blessings
1: from Maheshwara. Could you give us your blessings for this? Дорогой Свамиджи, какая самая лучшая мантра для того, чтобы получить благословение от Махешвары? Мог бы ты, пожалуйста, дать нам благословение на это?
3: It's the blessing of Shiva.
1: Это благословение Шивы?
3: Маха Ишвара.
1: Маха Ишвара.
3: It's Shiva.
1: Это Шива.
3: Blessing of
1: Shiva. Так что это благословение от Шивы.
4: Мои прекрасные друзья, это молодая пара, они вегетарианцы.
1: I have beautiful friends, one couple, and they are vegetarians.
4: И есть проблема с беременностью.
1: There is a problem for them to get pregnant.
4: И доктора говорят, что причина в питании вегетарианства.
1: And the doctors say that the problem is in their vegetarian diet.
4: Что нужно есть мясо?
1: And they tell them that they should eat meat.
4: И анализы все прекрасные.
1: But all the results of all the tests are very good.
4: Это очень важно, чтобы Свати сказал о питании еще раз.
1: It's very important that you say about this subject, about the vegetarian diet, and also during, in some cases, like pregnancy.
3: That's why India have big population.
1: Вот почему в Индии столько много народа.

0: Для рождения.
1: Потому что они вегетарианцы.
0: Это
1: не причина.
0: Есть другие причины.
2: Выброс энергии мощный, чересчур мощный, который даже
1: не может контролировать.
2: Ощущается, как может быть для кого-то опасно. Но через какой-то супер мощный.
1: In some cases, during meditation, she observed a very strong energy that she could not control. It was coming from somewhere and it was taking the whole body. She could not move, she could not do anything, just observing that very strong energy that was arising in her body. What is it and what to do with it?
0: Well, if it's pleasant.
1: Если это было приятно,
0: then go ahead.
1: То пусть это продолжается. It was strange.
0: Otherwise, open your eyes, stand up, and go to bathroom.
1: Если это неприятно, то тогда надо открыть глаза и встать и пойти.
2: Хорошо, а при повторении как это контролировать?
1: It's not unpleasant, it's just strange. But is it possible to control somehow?
0: Must be under control.
1: Должно быть под контролем, да?
0: Must be.
1: How? She could not move, she couldn't do anything.
0: Open her eyes.
1: Открой глаза.
2: Глаза были
1: открыты. Her eyes were open.
0: Yeah, open your eyes and move left side and right side.
1: Подвигаться нужно влево,
2: вправо. Чтобы убирать, да?
1: So she should stop it, yeah?
0: Yeah.
1: Да, нужно.
2: Если она возникает, ее надо убирать.
1: So if it arises, then
2: она не нужна, да?
1: She should control it. No.
2: Она
1: да.
2: Никуда не,
1: да.
2: Не должна направляться, она
1: да,
2: должна
1: нужно,
2: уйти.
1: Ее нужно убирать.
2: Это лишнее, да. Негативное.
1: So it's negative, yeah? It's, yeah? Да, это негативное.
0: It should be under your control.
1: Да, нужно ее контролировать самой.
0: You should not be under control.
1: То есть ты не должна ей позволять завладеть собой. Ей
2: контролировать
1: нужно.
2: Это
1: то есть начинает двигаться, на
2: это
1: убирать ее. Ну, убирать ее, убирать
2: ее. Куда-то поднимать вверх?
1: Maybe she can somehow raise it up or something?
0: Yeah, she can raise up.
1: Да, можно поднимать вверх.
0: Stand up, go to bathroom.
1: Да, нужно встать тогда и пойти в туалет.
2: Она,
0: yeah.
2: Она безопасна для всех, да?
1: But for other people it's safe, for the people around?
0: Yes.
1: Да, она безопасна для других.